Говаст. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев хулиси тастина. Мец ликвидация Вегас Рахнерум. Кахуйкиев техника ишат мец тесекану хамаш. Майрамастера Вега КТМ. Говазди хамар зангахарель. 011 540 840.

0: Govast. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец тесекану гамаш. Манра мастера Вега Кетем.
1: Green Palace. Ձեր համար այն հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
2: Օգոստոսի 1-ին